0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 12 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. 100,4.

0: FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 21 часа.
0: Още един страхотен час с радио Tatra FM.